пошты пригоронился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

это так скопилось. А вот мы, отец Мисаил, да Аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

и подарить по городу похоживаю, за царя Ивана да поглядываю, слетать ордене. Грозный царь то затрудинился, и он повесил головушку на правое

Ставь точечки. А из пороха та бочка закружилася, та под попом покатилася, та и хлопнула. Шава пили, загалдели, слетят.

мы милости просим. Нет, так убирайся, проваливай. Просто я разумею, отец Фарлам, про себя.

0: Ivane, Tsiebie, Knyaz Vasily Ivanich Shuisky.
1: Шуйский, сами, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом, на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, Ганец из Кратова приехал.

Божий смерт, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.